подарил мне Бог. Устал я жить, все обиды тая, уходи, за собой закрой.